популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom 24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат? Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: tired as my soul. Feel so bad.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Почему день

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву» – первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Just one more day in a strange world. Lost in the rain, I'm getting cold. I'm giving signs, but no one...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым фразам.

0: канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
1: Но почему нельзя просто так любить?
0: Просто так любить.
1: Просто так простить.
0: Просто так простить.

0: самим собой, когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Ньюсрум-24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
6: В шахматы, что ли, с ним играет?
5: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
6: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика.
1: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
8: Про финансы. На радио «Рандеву».
9: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Павел, сегодня хотелось бы обсудить новый тренд. Что это вообще такое? Стоит ли инвестировать в цифровые финансовые активы?
10: ЦФА – это достаточно новый инструмент на нашем финансовом рынке. Его сейчас на данный момент активно предлагают банки. Он говорит о том, что, в общем-то, это права требования цифровые, да, за какое-то обязательство, как правило. То есть в большинстве случаев это долги. То есть это аналог облигации. Бывают экзотические ЦФА, например, я не знаю, там на морскую рыбу, такие тоже встречаются, на золото. Но в основном это долговые расписки. Чаще всего их используют как замену депозита. Почему компании размещают ЦФА? Потому что это дешевле. То есть значительно меньше регуляторных требований, значительно меньше необходимо документов для выпуска цифровых финансовых активов этих самых. Не обязательно иметь рейтинг кредитной компании. И выпуск обходится гораздо дешевле, чем выпуск обычных облигаций, которые торгуются на бирже. Ну и, соответственно, инвестор в данном случае несет большие риски. Почему? Потому что, во-первых, очень много компаний выпускают ЦФА, они никогда не выпускали облигации в публичное поле, то есть у них их не было на бирже. Плюс многие из этих компаний не имеют кредитного рейтинга, то есть дефолты в этих самых ЦФА, то есть когда эмитент не может расплатиться по своим обязательствам, они также случаются. Для банков этот продукт выгоден тем, что не требует никакого резервирования, да, то есть в отличие от депозитов. Клиенту это удобно тем, что ставка, естественно, за риск она выше. Ну, то есть она, например, может отличаться где-то на 2-3% от классических вкладов, да, и она даже может быть выше, чем биржевые облигации, торгующиеся на московской бирже. Но ЦФА имеет ряд ограничений, кроме рисков. То есть очень слабо развит вторичный рынок. То есть, например, если вы в каком-либо банке приобрели ЦФА, а в другом банке, естественно, вы его с большой долей вероятности реализовать не можете. И третье, если, к примеру, вам срочно понадобились деньги, например, вот вы имеете биржевую облигацию, можете достаточно быстро на бирже продать, через 2 дня получить наличные. С ЦФА, как правило, такого не происходит, потому что вторичный рынок ЦФА очень слаб. То есть это инструмент, который необходимо держать до погашения. И прежде чем в него инвестировать, соответственно, нужно понимать, что деньги вам могут не понадобиться. Ну и плюс есть ограничения по квалификации. Существует порог в районе 600 тысяч рублей, то есть неквалифицированный инвестор ЦФА на большую сумму покупать не может.
9: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
8: Про финансы на радио «Рандеву». Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио с добрым утром, с добрым утром. Вообще, синоптики нам не обещали на сегодня дожди. Я вышел без зонта, вот, и понял, что придется опять ехать на автомобиле. А не хочется, потому что, во-первых, нет бензина, а во-вторых, хочется ходить. Вот сегодня почему-то пошел дождь. Но ничего, это мелочи. Главное, что мы живы, и все у нас прекрасно. Следом за Сандрой Майкл Джексон, также Крис Ри

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Джозефин. Крис Ри, радио РНДУ, 8 часов и 21 минута. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Ну вот, пришлось мне все-таки сесть за руль с утра и сразу же понял, что лучше бы шел пешком. Было бы быстрее. Что-то все сегодня встал. 5 баллов в данный момент сервис Яндекс.Карты так нам говорит. Сейчас в Нижнем среднее такое положение. Движение достаточно плотное. Основные заторы от Снежной улицы до улицы Героя Попова. Ползем со скоростью пешехода 5 километров в час. Подумайте, может, лучше пешочком. Полезно для здоровья. Но, правда, возможно, сыровато. Хотя нам синоптики обещали сухую погоду. Сегодня все-таки с утра дождь. От Ясной улицы до Планировочной ползем со скоростью вообще 3 километра в час. И затор длится около 20 минут. И примерно такое же время понадобится, чтобы добраться от Памирской улицы до Новикова прибоя. От улицы Бекетова до Панина. Да, я там был, там действительно все плотно. Ну и, собственно, остальные это основные заторы. А мосты свободны. Средний показатель 1.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну и большой радостный музыкальный привет вам от Андрея Топчева. И замечательные Фимони и Той Тоник. Той Тоник на радио Рандеву звучат, напоминая о том, что в пятницу вечером будет повтор программы Топчи Лайф. Обязательно посмотрите, послушайте вечером 19 часов или в субботу утром. Ну а прямо сейчас под эту веселую музыку хочется рассказать о погоде. Надеюсь, что она будет прекрасной. Синоптики по-прежнему утверждают, что никаких дождей не будет, хотя я их точно видел совсем недавно. Но, видимо, это не настоящие дожди. И вообще сегодня будет очень тепло. Температура воздуха должна подняться до плюс 19 градусов. Представляете? Ну а прямо сейчас плюс 14. То есть еще только-только начинается утро, еще прохладно, но будет гораздо теплее. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Переменная облачность. Ждем солнца.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву Майкл Бубре открыл новый музыкальный час. Как всегда, это сделал блистательно вчерашний именинник. Кстати, о именинниках поговорим в этом часе обязательно. Ну а прямо сейчас послушаем Айову Криса

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, посмотрим, как бьет пульс в Нижнем Новгороде, а именно о том, что происходит на дорогах. Ну, времени уже 9 часов и 17 минут. Наверняка многие уже добрались до работы и до мест, куда планировали. Но все-таки есть заторы сегодня. Почему? Ой, солнце выглядывает. Итак, по 25 минут будем ползти с очень низкой скоростью от проспекта Ленина до улицы Героя Попова, от Березовской улицы до улицы Лесной Городок, от Памирской улицы до Новикова Прибоя и от проспекта Гагарина до Героя Попова. Также, ну, уже в течение 10-15 минут от Окского съезда до Максима Горького. Остальные заторы незначительные, мосты тоже свободны, кроме Мызинского. Из центра 9 баллов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать.
0: 266-09-99. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, переходим к приятному, то есть к поздравлениям. И поздравляем наших радиослушателей с днем рождения, всех тех, кто родился 10 сентября. С днем рождения, дорогие, всего вам самого светлого, доброго, замечательного, удивительного и настоящего. И знаете, вместе с вами в этот день родились много хороших людей. О некоторых из них расскажем прямо сейчас. В 1784 году в этот день родился Александр Иванович Кутайсов, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. В 1899 году родился экстрасенс-гипнотизер Вольф Григорьевич Мессинг. Ну, понятно, фокусник, в общем, он был. В 1914 году родился Дмитрий Федорович Лавриненко, легендарный танкист гвардии, старший лейтенант, который уничтожил 52 вражеских танков, представьте. А погиб он в 1941 году. В 1931 году, то есть 95 лет назад, в этот день родилась всенародно любимая, потрясающая актриса театра кино Люсьена Ивановна Овчинникова. Фильмы «Девчата», «Сильные духом», «Большая перемена» и, конечно, «Мама вышла замуж». Гениально, в том числе и благодаря ее работе. В 1933 году в этот день родился кутюрье, который возглавил в 83 году парижский дом моды Шанель Карл Лагерфельд. В 1933 году родился Евгений Васильевич Хрунов, летчик-космонавт из первого отряда космонавтов, герой Советского Союза. В 1938 году родился Борис Александрович Корягин, журналист-международник, ведущий телепрограмм, который мы в детстве не смотрели, нам было скучно, «Международная панорама» и «Сегодня в мире», но смотрели миллионы других людей. В 1938 году в этот день родился Евгений Маркович Татарский, потрясающий кинорежиссер, народный артист России, который снял нам потрясающие фильмы, удивительные. Это настоящие хиты экрана. И сериалов, кстати, тоже, он не только кино снимал. «Золотая мина», «Колье Шарлотты», «Приключения принца Флоризеля», «Джек Восьмеркин, американец», «Тюремный роман» с великолепной работой дуэтной Абдулова с Ниёловой, там «Нира Вульф» и «Арчи Гудвин», и, конечно, «Убойная сила». Все это он. Будем помнить этого замечательного режиссера. В 1945 году родился Хосе Фелисиано, пуэрто-американский музыкант, слепой от рождения, 63-го года, с самой молодости начал записывать пластинки, очень много гастролировать, лауреат был Грэмми и написал музыку популярному в 70-е годы фильму «Золото Маккены». В 1948 году родился всенародно любимый, по-настоящему не придумано, не выдано это звание, а действительно весь Советский Союз его полюбил, Игорь Матвеевич Костолевский, народный артист России, вот здесь заслуженно прям. Точно. В 1950 году родился гитарист группы Aerosmith Джо Перри, потому что не только Стив Тайлер, но и Джо Перри, конечно, сделали этот волшебный звук. В 1955 году родилась Лариса Александровна Долина, певица, народная артистка России. Что-то там говорят постоянно про нее в последнее время. Больше сплетни, чем музыки, но то, что она давным-давно поет, и вы это слушали с удовольствием, согласитесь. В 1955 также году родился Владимир Викторович Изотов, исполнитель потрясающей роли Васеньки Сарафанова в фильме «Старший сын», который мы так любим. Вообще снимался он, ну, начал сниматься часто, каждый год, как положено было в Советском Союзе, а потом в 90-е годы он уходит из кино, уходит из театра и практически исчезает из жизни. Так редкие программы, когда его пытаются найти и узнать, что же случилось, как он живет. В общем, грустная там совсем история, но эту роль Васеньки Сарафанова мы будем помнить всегда, потому что фильм «Старший сын» будем смотреть еще десятки раз. 70 лет назад в этот день родился Сергей Ильич Рыженко. Сегодня юбилей замечательного музыканта. Он в огромном количестве проектов участвовал, например, в том числе и пел за Бананана все песни в фильме «Аса». В 1958 году родился Крис Коламбус, кинорежиссер, поставивший фильмы «Один дома», продолжение, потом «Один дома 2», «Издаут Файтер», «Гарри Поттер и философский камень», а также «Гарри Поттер и тайная комната». Ну, тоже
абсолютно точно хитмейкер. В 1960 году родился Колин Фёрт, английский киноактер, которого в 2011 году, когда еще «Оскар» что-то стоил, получил его за фильм «Король говорит». В 1964 году в этот день родился эстрадный певец Женя Белоусов, как его называли, Евгений Викторович Белоусов. На самом деле, это совершенно гениальный был музыкант. Да, он зарабатывал много денег на стадионах, исполняя три песни, а потом он подружился с Матвиенко, и вот там, мне кажется, талант его раскрылся, потому что исполнение было совершенно гениальным. Очень короткая жизнь, очень яркая, был замечательный очень музыкант. В 1964 году также в этот день родился человек, который представляет музыку с другой стороны, как бы настоящую, честную и рокерскую. Это Егор Летов. Игорь Федорович Летов. Совершенно культовая фигура в отечественном рок-н-ролле, прародитель панк-рока в нашем еще Советском Союзе и, конечно, лидер культовой команды «Гражданская оборона». И в 1968 году в этот день родился кинорежиссер Гай Ричи. Снимает много, сами знаете что, и вы сами разбираетесь. Ну а в финале этого рассказа мне бы хотелось сказать еще про одного человека, удивительного музыканта, настоящего рок-н-ролльного героя, по крайней мере, нашего города, ну, которого знают за пределами и других городов, это точно. Сегодня день рождения у прекрасного, удивительного и великого Евгения Гурина. Женя, мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем много правильных пластинок записать и сдать, и огромное количество концертов, которые мы хотим

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новая

0: оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: What we're living in.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бору появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечерской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бору. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
2: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов, вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Волшебный Марио Бьонди открыл новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио. Ну, то, что между нами, называется любовь. Спасибо Госту, что ее послал, и теперь мы ее никому не отдадим. И это правильно, дорогие друзья. Пусть любовь наполняет всю нашу жизнь, что бы ни происходило, знаете, любовь победит абсолютно все. В этом часе послушаем с любовью музыку, которую нам подарит Дайана Росс, а студио Валенсия. Вспомним, да, легендарного исполнителя, который появился, захватил весь мир своим необычным голосом и завершил карьеру. Быстро все закончил, молодец. Далее Queen, Dua Lipa, Michael Loves to Rock, Sting, Phil Collins, Tom Petty. Все по классике, друзья. Ну а прямо сейчас Kylie Minogue и Purple Disco Machine.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
4: Жилищная ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, у меня есть к вам информация, а вы умеете говорить так, чтобы вас действительно слышали? 15 сентября стартует новый конкурс по ораторскому искусству «10 практических мастер-классов» с Георгием Малохиным и Русланом Станчевым. Как не потеряться перед аудиторией? Как быстро собраться с мыслями, уверенно импровизировать и удерживать внимание слушателей? Как сделать так, чтобы голос, интонация, взгляд, паузы работали на вас? На мастер-классах вы не просто узнаете ответы на эти вопросы, вы будете отрабатывать их на практике. И главное, эти навыки нужны не только тем, кто выходит на сцену. Уверенная речь помогает на работе, собеседовании, переговорах, встречах и даже в обычном разговоре с близкими. 10 мастер-классов, чтобы говорить уверенно, интересно и убедительно. Подробности об участии по телефону 224-85-44, 201-05-21 или на странице мастерская Георгия Малохина в ВК.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Абсолютно точно. Всегда на связи. Это «Радио Рандеву» и ваши приемники, настроенные на 103.4 FM. Или вы слушаете нас при помощи различных умных колонок, которым просто скажи... Хочу слушать радио Рандеву. И включается радиостанция, где бы вы ни находились, в каком бы городе, лишь бы был интернет. Всем, собственно, всех нас и поздравляю, передаю приветы всем тем, кто слушает нас не только в Нижнем Новгороде, но и за пределами нашего города. И даже стран, насколько я знаю, и имею, так сказать, отклик. И письма, да, приходят письма, друзья. На этом Блюзов Алексей говорит всем до свидания. Обязательно услышимся с вами завтра. А завтра что у нас? Завтра у нас пятница, последний рабочий день. День, когда мы стараемся подсобраться, все закончить и тогда уже с чистой совестью отправиться на выходные. Да, ждем мы это, конечно же, с нетерпением. Все, любви, мира и счастья. До свидания.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в

0: Lancet. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в четырех авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов.

0: проектов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend 1,000 times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing and I'm lazy when I talk.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Ты знаешь.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бору появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бору. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют, из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом.
4: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн», сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
3: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Медом

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустит 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать. Медом

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: я
1: знаю.
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
3: Папа, а что такое семья?
4: Семья – это самое большое счастье.
5: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Бокал Пресека». Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совкомбанк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
10: В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Hello.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: все без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
1: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Романтики, что не говори, группа Кин в продолжении эфира на радио Рандеву. А мы же, друзья, хотим спросить у вас вот о чем. Умеете вы говорить так, чтобы вас действительно слушали? Если этот вопрос для вас актуален, 15 сентября стартует новый курс по ораторскому искусству. Это 10 практических мастер-классов с Георгием Молокиным, Русланом Станчевым. О том, как не теряться перед аудиторией, как быстро собраться с мыслями, уверенно импровизировать, удерживать внимание слушателей, и как сделать так, чтобы голос, интонация, взгляд и паузы работали на вас. На мастер-классах вы не просто узнаете ответы на эти вопросы, вы будете отрабатывать их на практике. И главное, эти навыки нужны не только тем, кто выходит на сцену. Уверенная речь помогает на работе, в собеседовании, переговорах, встречах и даже в обычном разговоре с близкими. 10 мастер-классов, чтобы говорить уверенно, интересно и убедительно. Подробности об участии по телефонам 224-85-44 и 201-05-21 или на странице мастерская Георгия Молокина ВКонтакте. Заходите, спрашивайте, все ответим.
1: Радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов. Was that somebody screaming?

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 300 мл и получаете купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. When you're

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от «ННТК».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на Нижегородских АЗС. По данным на 7

0: Сентября литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек, 95-й продают за средние 79 с небольшим, 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов, вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 104 FM.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 6

0: 50 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось. В Нижнем за 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
4: В центр?
3: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
4: Звучит как редкость.
3: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
5: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек, 95-й продают за средние 79 с небольшим, 98-й

0: 8 бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
4: Зонт. Российская автоматика.
5: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого +14, +17, а также дожди днем и вечером.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: что настоящее.
1: This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в ВАГИС. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио РНТВ.

0: Были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого +14, +17, а также дожди днем и вечером.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозавод, проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за

0: В последние годы почти удвоилось. В нижнем за 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9%, до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Сегодня температура нижегородского воздуха сделает максимум этой недели, достигнув 19 градусов тепла. Завтра уже никаких рекордов. Вместо этого плюс 14, плюс 17, а также дожди днем и вечером.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Я нежностью твоей делюсь с другим. Мне кажется, что я останусь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Новости на радио «Рандеву».
1: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в мэрии не будут дожидаться прихода бабьего лета. Нижегородцы за этот год растеряли спортивную форму. Также о том, как теперь увидеть большой футбол, не выезжая из Нижнего. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем

зарегистрированных больных диабетом выросло сразу на четверть. В Нижнем Новгороде и на Бору появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бору. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2% не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. И Нижний Новгород 6 октября примет матч сборных России и Нигерии по футболу. Игра пройдет на Совком банк-арене на Стрелке, о чем сообщили в Российском футбольном союзе. Матч станет частью осеннего сбора российской команды. Точное время начала встречи и дату старта продажи билетов планируют объявить позднее. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Je tombe amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Bah j'écris quoi, moi j'écris quoi. Si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин и нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч.

0: уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Рандеву.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

поле, каждый из нас волен и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работают.